Чтоб не облажаться, иногда придется драться в голове с самим собой. Хитрая природа есть у каждого свободы, но у всех своя порой. Вряд ли будет все как раньше, с каждым шагом мы все дальше. Отличают чаще истину от фальши.